0: 俄罗斯第二大电商平台奥松公司位于萨马拉州的仓库遭乌克兰无人机袭击后升起滚滚浓烟。萨马拉州州长表示，州内多地当天凌晨遭乌无人机袭击，造成至少6名平民死亡。而俄军也派出无人机攻击敖德萨火车站，外墙玻璃窗严重损毁，车站内一片凌乱。不过乌方表示袭击未致人员伤亡，火车服务照常。另一方面，乌克兰总统泽连斯基22日在基辅会见美国乌克兰事务特使凯洛格。泽连斯基指他向凯洛格介绍了乌克兰与欧洲合作建立弹道导弹防御体系的进展，并再次强调了乌克兰对爱国者导弹的迫切需求。俄军近期加大对基辅空袭力度。乌克兰7月联合9个欧洲国家组建防御联盟，计划在12个月内联合研发量产导弹防御系统。泽连斯基又发文称，他与法国总统马克龙通电话，法国已同意加快向乌克兰供应法制武器装备与导弹，并将向乌方提供相关导弹的生产许可。马克龙则表示，他承诺法国将加强对乌防空的支持，着重保障拦截导弹供应。与此同时，泽连斯基7月解职前国防部长费多罗夫所引发的国内抗议仍在持续，并逐步演变为针对乌当局的更广泛问责。大批抗议者22日继续在基辅街头举行抗议集会，批评泽连斯基政府无视民众诉求，并呼吁削弱总统的专权地位。针对乌克兰近期持续袭击俄本土物流枢纽等经济目标，俄总统普京指基辅打开了潘多拉魔盒，俄方将予以报复性打击。
1: Удары, вот сейчас об этом как раз и сказали, нарастили удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе и в Киеве. Начали отвечать на действия противника в отношении наших объектов гражданской промышленности и логистики. Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что ж, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые, честно говоря, так дышат на ладан.
0: 普京并重申，乌军对俄本土袭击无法影响前线局势。俄军继续在多个方向上发动进攻，并且进一步加强了攻势。俄方有信心完成特别军事行动目标。